0: 据土耳其总统府发布的这一禁令，社交网络服务商在用户创建账号阶段必须对其年龄予以验证，对未满十五周岁未成年人的账号申请应予以拒绝，对已满十五周岁未满十八周岁的未成年人账号强制要求提供家长管控工具。禁令要求服务商设置高等级隐私保护，实施内容过滤，以及不得提供任何可能产生成瘾效果的服务，不得包含直播功能等。据悉，这一禁令由土耳其执政党提出，今年四月在土耳其议会表决通过。法新社称，澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚等国的社媒相关禁令已经生效，法国、英国等国家也在推动类似法规落地。这类监管举措有助于降低未成年人面临的网络风险，包括电子设备成瘾、睡眠不足、网络诈骗和霸凌等问题。
1: 最近，俄罗斯熊伤人事件频发，今年春季以来已经造成20多人死亡。这些熊伤人事件不仅发生在野外的棕熊栖息地，也发生在居民点附近。为了应对熊患，俄罗斯多地已经实行了高度戒备状态。
2: 近期，熊伤人事件在俄罗斯社交媒体频频引发讨论。俄罗斯40多个地区记录到熊出现，某些情况下还造成了人员伤亡。目前，熊伤人事件造成死亡人数最多的地区是位于西伯利亚的克拉斯诺亚尔斯克边疆区，仅九月就有六人因此死亡。俄罗斯一些城镇和村庄已经开始实行宵禁，旅游线路、度假基地和自然保护区关闭。
3: Только за последние два месяца, по разным данным, встреча человека и медведя более 20 раз заканчивалась гибелью людей. Но почему так произошло? Вопрос, которым сейчас задаются многие, особенно жители Сибири, где нападения случались чаще всего.
4: Он три раза куснул, три перелома сразу. Как гриз, челюсть вывернул. Это я все сознание был.
2: 熊伤人事件增多被认为与棕熊数量增长有关。据俄联邦自然资源与生态部估算，1990年至2026年的36年间，俄罗斯棕熊数量增加了 2.3 倍以上。目前俄罗斯有超过30万头熊。这一方面源于狩猎管控收紧，猎熊人减少，另一方面人类活动退缩，森林栖息地恢复，同时近年天然食物减少，熊觅食压力增大，人熊相遇的概率增加。
5: Но с начала нулевых годов количество медвежат в выводках у них неуклонно растет. Так как медведей люди не преследуют, охота на них не ведется. Медведи потеряли страх перед человеком. И на все на это сейчас наложилась катастрофическая нехватка кормов.